0: автоматами взрыв, сгубить надею спокойный мор, не набраться веры, не убачить берег.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: радио Ратфилда.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация, кропка.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: А цяпер крыху зменім тэму і паглядзім, што адбываецца за вокнамі. Амаль палова восені ўжо за плячыма. І хочацца зразумець, чаго чакаць далей, ці будуць яшчэ цёплыя дні, і калі прыйдуць сапраўдныя халады, альбо, можа быць, варта рыхтавацца да нейкіх сюрпрызаў на надвор'я.
2: Пра тое, якой будзе другая палова восені, мы паразмаўлялі з кліматолагам, экспертам Альянсу «Зелёная Беларусь» Уладзіславам Шумаком.
3: Ну, как бы анализ существующих вот моделей показывает, что Беларусь, по сути дела, будет разделена на две части. То есть западная Беларусь будет больше подвержена влиянию атлантических воздушных масс, как это всегда и бывало. А вот для восточной Беларуси, это прежде всего Витебская и Могилевская области, здесь будет проявляться влияние все-таки Арктики, холодных воздушных масс. И вот эта граница, она уже будет видна как в конце, во второй половине октября, так и в ноябре. И разница температурная может даже быть где-то 10 градусов, например, между юго-западом Белоруссии и северо-востоком Белоруссии. И уже, например, в ноябре месяце на востоке Белоруссии, северо-востоке Белоруссии будут наблюдаться даже выпадения, там заморозки, понятное дело, ночные, но выпадение уже дождя со снегом. Хотя в целом метеорологи прогнозируют, что влияние Эль-Ниньо будет усиливаться, и поэтому вот эта ноябрьская погода, она будет больше дождливой, чем снежной. Но в ночной период, понятное дело, что в связи с этим будут наблюдаться и гололедицы. И с одной стороны, это как бы не позволит белорусам одевать шубы. Надо помнить будет про мокрую все-таки погоду. Но вот если в Западной Беларуси все-таки прогнозируется какая-то более температурная аномалия со знаком плюс, даже где-то, может быть, и плюс 1,5 градуса выше температура, но то для Восточной Беларуси остается пока открытым вопрос вот этой продолжительности этих холодных вторжений. Потому что вот этот характер атмосферной циркуляции, который сейчас наблюдается над Северной Атлантикой, Скандинавией, Восточной Европой, он пока показывает, что прогноз, что вроде бы осень должна быть мягче и влажней. Но если вдруг образуется так называемый блокирующий антициклон, то над Восточной Европой, то тогда для Восточной Белоруссии возрастает вероятность вот этих ранних морозов, которые будут отражаться в том числе и на характере выпадения осадков.
2: Ці адпавядае сёлетняе надвор'е звыклым кліматычным нормам і ці можна ўжо цяпер прагназаваць, якой будзе зіма?
1: Працягваем слухаць кліматолага Уладзіслава Шумака.
3: Ёсць асадкі, но асадкі пока што ніжа нормы. Даже вот если мы говорим про погоду і её связь, например, з гідрасферай, то пока асадкаў недастаточна, чтобы восстановіць нашы водные объекты после летнего дефицита, летне-осеннего дефицита влаги. Тоже можно сказать, что вот эта погода, она приведет к тому, что вот эта температурная аномалия в Западной Белоруссии, она будет способствовать даже продолжению вегетационного периода, то есть поля будут немножко в Западной Белоруссии более зелеными, чем в Восточной Белоруссии. Но в целом, я же еще раз повторяю, что нужно готовиться именно к такой прохладной, влажной осени, но без твердых осадков, то есть без снега. Предположительно, есть такие прогнозы, что зима тоже будет достаточно мягкая, и продолжительные морозы придут в Беларусь только где-то в феврале месяце.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Мы дали с вами разом

0: Маріуполі зняволеної Ксенія Луцкіна.
1: Я поки що у Гамбургу, у нас фактично було дві вистави. Перша була, ну, ось традиційна вистава «Бажа», і вона була вчора, проходить четвертий тиждень свободи преси у Гамбургу. І у межах у нас вчора відбулося відкриття вистави «Мілінтон Ваха», і ця вистава «Нечутні голоси», вона буде йти до 17 кастрычника увесь тиждень. Портрети журналістів, які сьогодні знаходяться за кратами, і так само інсталяція, створена білоруськими мастаками, які живуть у Берліні і пожидали залишитися без імен, тому що бояться репресій. Тут інсталяція, присвячена пропаганді, тому що моя ідея була показати, что Украина, где нема свободы прессы, где рты журналистам закрываются, перетворяются фактично у турму. Вчора под час открытия была еще панельная дискуссия у католической академии тут у Гамбургу, и там была другая выстава, традиционная выстава «Бажа», которую все шмат разу убачили, так само с портретами журналистов, которые сегодня находятся за кратами.
2: Как вы могли бы описать, может быть, первые реакции немецких политиков, журналистов, гостей, кто завитал?
1: Вчора с кейнул спичем выступал господар Латушка, и он рассказывал про транснациональные репрессии, удочинение до белорусских медов, до журналистов. Так само у панельной дискуссии я ей модерировала Джема Артес, она Тац Пантер Фаундейшн, они робят фильмы шмат для белорусских журналистов у экзайле, шмат кто там был на мастер-классах, приезжал к Берлин и в Ригу, я у самой панельной дискуссии удельничала я, ну, я, так сказать, живый приклад того, что отбывается. Леонид Морозов, дарацца Тихановской по юридичных питаниях, и Алис Бота, это ведомая немецкая журналистка, она працует у Цайт, пишет про Беларусь, она написала книгу на немецкой мове про женщину 20-м году. Мероприемство вчора было присвечено белорусским журналистам, ситуация, актуальной ситуации с белорусскими медиами. Мы расповедали вельми шмады и про турму, и про умовы там, утримание журналистов, и про репрессии, и про транснациональные репрессии, и про то, что отбывается сегодня с белорусскими медиа у экзайля.
2: Сама так разумею, там была такая тема дискуссии, зняволение до выгнания, погрозы интернациональных репрессий. Насколько серьезные европейские структуры правоохранительной Німеччини готовы реагировать на то, что режим спробует достать незалежних журналистов навод у эмиграции, в том лику Польши и Німеччини?
1: Яны вельми добро на это реагуют. Тут мы повинны весь час напоминать про то, что это отбывается. В огле, что тычется Германии. Тут даже живе достатково шмат журналистов, которые находятся в выгнании. И они эту проблему ведают вельми добро. У меня есть знакомые журналисты из Мьянмы, Вьетнама, которые живут фактично под оховой полиции за транснациональных репрессий. И ситуацию с иранскими, афганскими медиями, они ведают вельми добро. А вот про Беларусь нам необходимо весь час напоминать, что мы находимся в Европе и какая у нас сам речь ситуация. Немецкий МИД вельми добро ведает ситуацию, они нас подтримливают. Вчора так само с витальным словом был представник Алекс Белов, представник немецкого МИДа, немецкого МЗС. Это вельми важно, что он был. Я на курсе ситуации, але чем далее мы отъезжаем от межи Беларуси, мы повинны тем больше и больше казать.
2: Вы сами прошли по жесткие пробования полезнявого и были помилованы, что особисто вы отшували учора стоящей католической академии Гамбурга, открывающий проект, який фактично стал протягом вашей властной борьбы за правду.
1: Это в огуле год тому я почала, это моя идея, вот это все зробить, и год тому это в огуле, эта вся подея почалась с того, что мне, я давала вельми шмат интервью, когда меня вывезли, и мне телефоновала одна немецкая журналистка и просила прокомментовать там историю ведомых наших политвязней, и я тогда ее запыталась: а ці не жадаєте ви написати про білоруських журналістів? Сьогодні 60, на той момент було 69 журналістів за кратами. Я тоді сказала, ну, ви розумієте, кільки людей, ваших колег сьогодні знаходяться там. І там потім була така пауза, і вона каже, а я не ведала. І фактично, ось гэта, ось того інтерв'ю до гэтай вистави пройшло більше, чим год. Тож, я займаюся гэтым штодзённо, адвокацією права білоруських журналістів у першу чергу і безумовно усіх політв'язнів. Було вельми важно, що нарешті гэта справді і нарешті отрималося це зробити. Ось у таким форматі. Я була вельми рада, що у нас отрималося дві вистави показати. Ось «Бажа» вистава під час офіційного відкриття. Я була вельми рада, що німці, гості, вони стояли, читали біографії, вони там гуглили імени, питалися, навошта імени суддів розміщені. І я вельми рада, що у нас тиждень буде працювати ось гэтая вистава у павільйоні, що вона мастацька, ми спеціально її робили з мастацьким елементом, тому що ми розуміємо німецьку аудиторію. Яны больш прыйдуць глядзець на нейкую

0: Здається, нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: Оксана, далі ми з вами разом на хвалі Білоруська Радіо Рація. Тема білоруських політв'язнів присутнішає у хитій інформаційній хадіні. Амаль місяць перейшов з того часу, як билую політв'язанку Аліну Лазарчик, активістку громадянської кампанії Європейської Білорусі, де маці двоїх дітей. Улади у Мінську, хоч жінчини викинули з країни, де вивезли у Литву. Про те, що я нам звідала за кратами, Аліна розповіла нашому радіо напередодні дні святкова дня, дня мать у Беларуси.
2: Когда я сидела еще на ИВСе, нас же взяли, в чем мы стояли. Причем, несмотря на то, что я была дома, мне никаких вещей с собой взять не дали. Приезжаем мы на ИВС в итоге. Ну и понятно, ни у кого ничего нет. Со мной в камере 15 человек. Камера двухместная. Там сидит 15 человек. Ни у кого никаких средств гигиены нет. Даже просто вот тупо туалетной бумаги. Мы стучим в дверь. Открывает кормушку ОМОНовец. Ну, девчонки ему говорят, слушай, принесли ты нам хоть туалетки. А он им на это отвечает с такой усмешечкой. А у вас что, май короткие. А я ему на это говорю. А у тебя длинная? Так может ты снимешь, мы используем по прямому назначению. Но правда туалетку он в итоге принес.
3: Уже починалося за ВС. Не давали сроки гигиены и так далее. Хотя казали, як сидели еще, например, як еще не так все было жорстко, что навод Червоного Крыжа выдавали там наборы. Ці було у вас там такое? Ці доходило хоть раз до вас? Там,
2: нет, у нас такого не было. Мы сидели без ничего. Без матрасов, без средств гигиены. Даже без верхней одежды, потому что нас ее отобрали. А в камере при этом было очень-очень холодно. Было еще там уже открыто окно. Закрыть его не представлялось возможным, поскольку там решетка. Через решетку рука не пролезала. Мы не доставали. Мы и так, и сяк, и так пытались это сделать. Это дело зимой. Погода плохая. Снег, ветер. Все это задувает в камеру. Плюс в камере сквозняки. Со всех сторон дует. Ну, в общем, весело.
3: Специально так робили?
2: Ну, просто. Скорее всего, да. Плюс еще самое интересное. В этой камере были клопы. И вот 10 суток, сколько я там сидела, они нас грызли.
3: Вы могли поскардиться, как некие сродки дали те, что там пересадили, например?
2: Что касается лично меня, у меня принципиальная позиция. Я никогда ничего не прошу врагов. Я переживу. И это, и еще что-нибудь. Я переживу. Поэтому я не просила ничего, но остальные тоже не просили, поскольку как бы, ну, в принципе, никто не рассчитывал что-то от них получить. Если они на вопрос о туалетке отвечают таким образом, то понятно, что на все остальные вопросы они ответят примерно так же.
3: А мыло было, те могли передачи, например, такие
2: нет,
3: принести?
2: Нет, передач никому? Не было никому. Передач не было, плюс что они еще делали? Еще у них был прикол такой. Когда мы утром выходили на проверку, с камерой, становились возле стеночки на шмонале. Они заходили в камеру и наливали туда на пол хлорки. У них была такая развлекуха. Потом у них была еще вторая развлекуха. Они могли среди ночи всех поднять. Надо было назвать себя, назвать свои статьи. Ну, таким вот образом.
3: Так вы отсидели у ИВС сколько?
2: 10 дней.
3: 10 дней. И после, как поехали у колодию, вы сказали, что вы сразу отмовились шить. Я ведаю, Полина Шаренда-Панасюк так сама отмовилась. Над ее там, конечно, я думаю, всем ведомо, как сдекывались за это, что она не жалося, саправды, вось, як вам было у такой ситуации, калі большасть усё ж таки, ну, вот, некоторых я записывала жанчын, яны казалі, ну, мы пагаджались, а навошта там сабе ускладняць, напрыклад, жыццё, і мы разумелі, што нічого гэтым не даб'емся, а вось, чаму вы выбралі такую пазіцію, не шыць, і вось, стаяць на сваі?
2: Глупо работаць на ту сістему, против которой ты боролся.
3: І як з вами за гэта вось?
2: Ну, как, сидела в ШИЗО, сидела в ПКТ, я фактически там жила. В итоге я получила 411-ю за злостное неподчинение. Вот как раз-таки за эти отказы от работы. Это полтора года добавки к сроку. Плюс, когда я уже была на 24-й на лечице, на меня завели вторую 411-ю. Как раз это произошло, ну, практически вот перед этим моим освобождением. Что интересный момент, 11 сентября приезжала следачка. Она уже закрывала дело, должна была его передать уже в прокуратуру. Вот это происходило все 11 сентября. А 14 сентября мне говорят с вещами на выход. Значит, первая моя мысль с вещами на выход. Ну, стало быть, я еду на суд по 411. То есть я была уверена, что я еду на суд.
3: Добро, а тебе была некая альтернатива, кроме там, например, шитья этой одежды, что-то еще? Пойти там, ну, некую столовую, тише?
2: Да сколько угодно. Столовая, уборка какая-либо. Найти можно было любую работу. Даже на той же швейке можно было найти гражданскую продукцию, как бы не военную. Но никому это было не надо.
3: Пошли на принцип.
2: А более того, я вам расскажу то, что было, уже забегая немного вперед на личице. Когда я отсидела полгода в ПКТ, я выхожу уже на жилую зону, возвращаюсь в свою бригаду. У нас на тот момент идет гражданская продукция. Трусы, майки, ночнушки, такая вот всякая лабуда. Я отрабатываю день. Как бы думаю, ну, слава тебе, Господи, военного нету. Вот, хожу по локалке. Ко мне подходит завхоз. И говорит: Лена, тебя перевозят в другую бригаду. Ну, то есть я стою в полных непонятках, потому что на фабрике ни про какие переводы вообще речь не шла. Более того, мы там делили процессы, разбирались, кому что делать. На какую-то перспективу, ну, никто не собирался меня переводить. Никому-то было не надо. Ага, узнаю я, что шьет та бригада. И оказывается, та бригада шьет военные куртки. То есть они шли реально на принцип. Как Саманчук говорил мне в глаза: я хочу тебя сломать.
3: А кто это?
2: А начальник отдела ИК-24.
3: 14 Кастрычника у Беларуси означается День Мати. Вы сели, когда ваше одно дитя было неполногодовое, а у вас в уголе двое детей. Как вы лечите, все ж таки, вот такое издение на женщин про детей, про семью, а вот про то, что, как вы кажете, про працу. Это все створено для того, как взломать правды женщину там, те любого навод политвязня за кратами.
2: Конечно, это делается для того, чтобы сломать. Тебе сразу сходу показывают, что ты здесь никто, что с тобой, в принципе, можно сделать все, что угодно. Как, допустим, мне говорили, это билет в один конец. Человека нам проще списать, чем форменную одежду. А на речице вообще говорили, наша колония находится в лесу, не забывайте об этом. С таким намеком, что тебя в этом лесу закопают.
3: А это кто, администрация?
2: Кого? Администрация, да. То есть вот такое вот я слышала регулярно. На что я мило улыбалась и говорила, да, ребят, я все это знаю. Как бы ничего нового вы мне не сказали.
3: А как вы сидели, например, когда передача маль не было, и какая ежа была, и были в угле некие витамины, и можно было съесть на вот ту яблок?
2: Ну, какая? Баланда тюремная. Ну, как бы на самом деле, по еде я не страдала, вот это меньше, что меня волновало вообще в этой жизни, на самом деле. Как бы что есть, то есть.
1: Елену Лазаршык осудили до 8 годов по 4 криминальных артикулах. Ей поставили в вину распаливание ворожнича, образу Лукашенко, створение экстремистской организации, а после еще по 411 артикуле, когда не подпорядкование администрации колонии, да додали охоту изневоления. Женщина провела амаль 5 годов.
0: Раница с рацией.
1: Осталось зараз, а докладно 15 минут до 9 в Беларуси, до 8 в Польше. Мы протягиваем наш эфир на холле белорусского радио рация Микола Бянько про то, чому Путин хочет выбирать Украине уладу, а не спынить войну.
0: Комментар рации.
4: Заява Дональда Трампа про необходимость выборов нового президента Украины стала черговой спробой вонкового тиску на ее внутренние политические процессы. И она снова завязала питание закончения войны со изменой украинской влады. Хоть видовочно, и кип новый президент не означали у незалежную Украину, у Кремля б знайшлися подставы для претензий. У Киеве и Москве на эту заяву отреагировали с принципово разных позиций. Для Владимира Зеленского выборы потребуют обеспечения возможности свободного волевыявления громадянов и увогуле на фоне штодзенных обстрелов не стоять сярод приоритетных питанняў. Для Путина ж выборы выглядают сродком змены влады Украине, якую ён не здолел подпорядковать войсковой силой. Зеленский отказал на слово Трампа конкретной пропановой. Россия погаджается на 60 дён полного спынення огню. У таким выпадку Украина организует выборы. При этом ён заявил, что прийме решение украинского народа. Кремль отхилил пропанову. Поводле Пяскова, Путин готовы загадать не наносить удары только в день голосования. Эта разница в подходах позволяет зрозуметь, чего на самом деле домагаются баки. Киев пропонует спынить огонь и створить умовы для политического процесса. Москва потребует политического процесса, заховывающий махшимость уздейнейшись на его ракетами. Так возникает путинская пастка. Отсутность выборов выкористовывается как доказ нібыта нелегитимности Зеленского, але махшимость их провести блокуется протягом войны. Кремль называет своей метой долготерминовый мир, одночасово отмовляющийся от перемирья, якое дозволило рухаться до его. На самом деле, задача Москвы – это домогчися больш зручной украинской влады, каб потым подпорядковать суверенную Украину полностью. Менавіта тому российским контролем над Донбасом история явно не скончится. Потребование Кремля дотычить не только территории, але и право Украины самостоятельно вызначать свою будущую. Зеленский у этой истории незручный, и он стал символом супротива. Киеву і не признає за Путіним право вирішати, хто повинен керувати Україною. Однак Москва помиляється, коли розлічує, що заміна одного чоловіка автоматично зробить країну податливою. Українці можуть стомлятися від президента, критикувати корупцію і потребувати обновлення влади. Але це не означає згоди на її переобрання під російським примусом. Поводле опитання Київського міжнародного інституту соціології, проведеного літом 26-го года, 57% респондентів лічили, що вибори повинні відбутися після кінчаткового миру. І тільки 15% підтримували їх проведення до спинення огню. Люди в Україні насамреч прагнуть мира, який не стане підрихтовкою до наступного нападу. Отсюль і розуміння, що мир принесе тільки перемога, позбавлення Росії і можливості підпорядковувати Україну силою. Зеленський у цьому сенсі відповідає настроям українського громадства. Люди хочуть миру, але розуміють, що заступки без гарантії безпеки не спинять агресора.
0: Коментар рації.

0: Номерах самозвання разом будемо далі на колі Білоруська радіо рація, де розповідаємо грейшосе нашого ефіру, як виглядає білоруське заміжжя. Спорт, культура, підтримка політв'язнів. Переважно так зараз виглядає життя білорусу у Італії. Основна діяльність сконцентрована у буйних городах, каже білоруська громадська діячка Катерина Бранське.
1: Ну, єдинна діаспора, яка хорошо працює, це яка в Тоскані. С ассоциацией Талака. Там, кстати, в конце сентября эта ассоциация организовала спортивный турнир, как каждый год, уже это четвертый год подряд. Очень хорошо идет турнир, где мы собираем не только белорусскую диаспору, но и включаем даже и итальянцев, если есть даже украинцев и других стран.
2: А как итальянцы так само реагуют на такие спортовые, культурнические белорусские мероприемства? А если это выкликает широкую цікавость, если доводится вам тлумашить, где Беларусь, кто такие белорусы?
1: Многие итальянцы не знают ситуацию. И друзья, например, наши друзья, они знают, потому что мы с ними живем, мы с ними разговариваем, они знают. Другие, конечно, очень живут в темном таком вот мире, и многие даже удивляются, что в 21 веке еще такое происходит. Поэтому хочу повторить, что наша задача все-таки это посвятить не только Беларусь, но и всю ситуацию, чтобы была какая-нибудь поддержка, даже дипломатическая. Поэтому мы очень над этим работаем. Мы работаем даже в соцсетях, где публикуем новости, там, в Фейсбуке, в Инстаграме, о всей ситуации в Беларуси. Многие откликаются, и нам это, мы рады, что некоторые принимают это к сердцу, и есть какая-то маленькая поддержка.
2: Наколькі мне вядома, таксама падтрымка палітвязняў гэта адзін з вашых прыярытэтаў як беларускай дыяспары ў Італіі, то як менавіта зараз арганізаваны працэс за мяжы? Лісты, адвакаты, збор сродкаў можа?
1: Да, кстати, мы как-то в середине, в начале сентября, всегда эта вот ассоциация Талака, она организовала отдых для экс-полит заключенных в Италии, не только для белорусов, даже и для украинцев. Вот. Небольшие сборы есть, поскольку я знаю, в основном больше помогают в основном в украинскую сторону, что мы рады, потому что все-таки мы стараемся даже осветить наших бойцов, которые участвуют на украинской стороне в войне. Вот. И это мы делаем даже через ярмарки, были этой зимой, продавали наши товары с белорусскими ценностями, с белорусскими культурой, моды. И маленький процент шел даже в помощь и политзаключенным, и также на сбор военных, которые на данный момент находятся в Украине.
2: Ці можемо так само розповісти про те, з якими практичними проблемами стикаються білоруси у Італії зараз? Може, це питання з документами, паспортами, гуманітарними візами на жихарство? Що білорусів турбує?
1: На эту тему я мало могу что сказать. На данный момент в некоторых регионах она идет быстро, в некоторых медленно. Поэтому зависит много, где ты находишься. Кто-то получает быстро, кто-то медленно. То есть по-разному. От зависимости, где находишься.
0: І так каже наша суразмовця Катерина Бранськіна, надає, що так само одна з буйних подій у запошній час, коли приїзд політика Блокоприземленого Павла Сєвєринця, який зустрікався з представниками діаспори, де презентував свої книги.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин у Беларуси, 8 у Польши.
3: Праваабарончая коалиция опубликовала заяву об репрессиях у Беларуси. Утягивание Беларуси в войну не потребует великого военного контингенту. Польша выслала 9 граждан Беларуси за принадлежность до организованной злочинной группы.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: У понедельник белорусская правооборонная коалиция опубликовала заяву с оценкой ситуации с репрессиями в Беларуси. Правооборонцы звернули особливую увагу на то, что колькостные показчики репрессий, в первую очередь колькость политвязнев, на сегодня не являются одним индикатором стану системы. Для оценки реальных изменений важны якостные индикаторы, такие как спынение политично мотивованных криминальных справа у спынення катаванняў, жорсткага абыходжання ды іншага дыскрымінацыйнага стаўлення да людзей, якія знаходзяцца ў месцах несвабоды паводле палітычных прычын. Таксама праваабаронцы заклікалі ў прыватнасці міграцыйныя органы дзяржаваў, у якіх пражываюць беларусы, што з'ехалі пры разглядзе справаў аб прадастаўленні міжнароднай абароны, перш за ўсё кіравацца свежымі дадзенымі і аналітыкай беларускіх праваабарончых арганізацый і спецыяльных органаў і працэдур АГН па Беларусі. Утягивание Беларуси в войну не потребует великого военного контингенту. Милитаризация Беларуси – выник сведомого курсу режима Лукашенко, який ставит державные институты и территорию Украины на службу российской военной стратегии. Про это говорится в докладе организации «Белполь». Паводле экспертаў, Беларусь можа больш актыўна ўцягвацца ў вайну супраць Украіны без разгортвання значных расійскіх сілаў. На іх думку, пра прагрозы сведчаць не толькі перамяшчэнні войскаў, але і развіццё ваеннай інфраструктуры, інтэграцыя сілавых структур з Расіяй і мілітарызацыя грамадства. Белполь таксама азначае пашырэнне ваенна-патрыятычнага выхавання дзяцей і аслабленне грамадзянскай супольнасці. Аўтары дакладу папярэджваюць, што цяперашнія працэсы ствараюць рызыкі для Украіны, Польшчы і краінаў Балтыі. Супрацоўнікі марской памежнай аховы Польшчы выслалі з краіны 9 грамадзян Беларусі, якія належалі да арганізаванай злачыннай групы. Прымусовая дэпартацыя адбылася 8 кастрычніка. Памежная ахова вясіла пра яе толькі ў панядзелак. Іншаземцы, працуючы ў адным з гандлёвых цэнтраў, кіравалі нелегальнай тытунёвай фабрыкай, пераважна лініямі вытворчасці цыгарэт, а затым уводзілі іх у абарачэнне без польскіх акцызных знакаў. Супрацоўнікі памежнай аховы суправадзілі 9 беларусаў да мяжы з Беларусю на памежным пераходзе Тэрэспаль-Берасце. Усім ім забаронены паўторны ўезд на тэрыторыю Польшчы і іншых краін шэнгенскай зоны на працягу 7 гадоў. У панядзелак у межах 4-га гамбургскага тыдня свабоды прэсы адкрылася міжнародная выстава «Непачутыя галасы», прысвечаная беларускім медыйшчыкам, якія знаходзяцца за кратамі. Каментуючы першыя вынікі экспазіцыі і панэльнай дыскусіі, ініцыятар праекту, журналістка і былая палітызняволеная Аксенія Луцкіна, адзначыла, што галоўная мэта – прыцягнуць увагу да канкрэтных людзей за сухімі лічбамі статыстыкі.
4: Моя идея была показать, что Украина, где нема свободы прессы, где рты журналистам закрываюсь, перетворяется фактично у турму. Я была вельми рада, что у нас отрымалось две выставы показать. Бажа выставу по час официального открытия. Я была вельми рада, что немцы, гости, они стояли, читали биографии, они там гуглили имены, пытались на во что имены судей размешаны.
3: Отповедно журналистка звернула увагу на необходимость бесперапыннага міжнароднага ціску, падкрэсіўшы, як важна пастаянна нагадваць нямецкім уладам і еўрапейскім палітыкам пра глабальную пагрозу транснацыянальных рэпрэсіяў і вымушаную эміграцыю.
4: нам необходимо весь час напоминать, что мы находимся в Европе и какая у нас насамрэч ситуация. Немецкий МИД вельми добра ведае ситуацию, они нас падтрымліваюць ужо так само с витальным словом. Был представник Алекс Белов, представник немецкого МЗС. Это вельми важно, что он был. Я на курсе ситуации, але чем далее мы отъезжаем от межи Беларуси, мы повинны тем больше и больше казать.
3: Кульминацией мероприемства стала панельная дискуссия о дозневолении до выгнания Беларусь и глобальные погрозы от транснациональных репрессий. Под час обмеркования наместник керевницы объединенного переходного кабинета Павел Латушка подкреслил, что репрессии режима давно переступили межи краины и перетворились в транснациональные злочинства супрать беларусов на территории развязу, включающие заводные суды и позволения консульских послуг. Больше новина узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
5: И такое вельми осеньское надворье усталевалось в нашем помежном регионе, что бы это ни значило. Хмары осеньские висят над нашим небом, да и так само короткочасовые дожди в особных районах могут быть. Сегодня зеваться час от часу. В день температура поветра чекается до плюс 10-12, зараз 6 у Лидзе, Гародні, Волковыску, да Гайнаўцы, плюс 7 зараз у Беластоку, плюс 6 у Берасте, плюс 5 у Кубрине, плюс 5 у Пинску. Заходний вітер переважає сьогодні во всьому нашому поміжному регіоні, містами йон паўднёва-заходні, ды так само містами пориви можуть бути до 10-12 метрів за секунду, тиск каля норми йон поступово знижається.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо ФМ. Раніца з «Рацією».
5: Доброго дня вам ожидаю. Будем разом на хвале белорусского радио «Рация». 98.1 FM у Белостоку, да и Городня. 99.2 FM у Берсе, да Белой Подлеской. Да и так само в интернете «Рация.ком». Напереди черговая тема «Меж иншим». Ну и с вами разом гостя не в забаве. У нашем эфире повитаем.
0: Радио «Рация».

0: радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: 20 хвилин зараз остається до 10 Білорусі, до 9 Польщі, 13 Кастрышника, день народину відомого мастака, скульптора, етнографа, педагога да письменника Язепа Дроздовича. Ён народився у 1888 годзе, 130 гадоў таму у застенку Пуньки на Вільшчыне, на тэрыторыі цяперашняга Глыбокскага района Віцебскай вобласці. Штогод прыхільнікі яго таленту згадваюць гэтую шматгранную асобу, вядома, больш за ўсё шануюць яго на Глыбоччыне. Мясцовыя жыхары, небыякавыя беларусы, наведваюць яго магілу, ды згадваюць гэту знакавую асобу.
2: Трэба сказаць, што агульнымі намаганнямі, якія вот праводзіліся з самага пачатку да гэтага часу, яно ўжо адчуваецца, што павярнуліся да гэтай асобы, павярнуліся і людзі, і дзеці ў школах, штосьці ўсё-такі ўжо адчуваецца, што гэта постаць Язепа Дроздовіча, яна ўжо бліжэй становіцца да людзей. Ўжо ведаюць, хто гэта такі. Ну і ми казали все-таки для того, каб ведати і любити свою радіву більше, і туту, і малу, як кажуть, треба ведати ось гетих людей, треба ведати історію, і треба ведати те, що робили гети люди. І каб, звісно, ось на гетим місце 13-го було, як можна, більше людей приїжджали сюди. І не тільки аматори, так і отак приїжджали, і представники влад. Це було вельми здорово, і каб дітей сюди возили в гетий день. І певно так воно і буде, і тому повинно так бути, тому що гета постать така велика і значна у нас.
3: Далекая, далекая радіва. Дня, это свояк. Моя мама, та унучатая племянница была ему, деду Язепу. А я уже там. Мне было 2 года, как он помер. Я там, я же его не помню.
4: Мне же рассказывала баба про его, правда?
3: Ну, рассказывать, тогда вообще рассказывали, что там никто-то не уникал крепко про это.
5: Ну, что тяжко жилось, что вандровал, что, знаете, не было чего надеть. Вот так вот, что ходил от хаты до хаты, малевал. Ну, вот это она постоянно рассказывала. Ну, и что, как поховать не было даже у чем поховать.
6: По простыне, так?
5: По простыне поховали.
3: Правда, поховали его в труне.
6: Звернули в простыню.
5: В простыню, что надеть не было чего. Ну, что надеть не было чего, это казала бабуля наша так.
3: Ну и что? Как рассказывал мне тата, что вот его забрали в Упачвилле, в больницу, а у него осталась торбочка, и там этой маленькой, ну что там, какие паперы были. Ну и дали мне малому гулять, и порвал.
5: Вот и погулял.
7: Я родился в 47-м годе, а Язеп Дроздович помер в 54-м. На момент, когда он помер, мне было около 7 годов. Жили мы на хуторе вёски Пирадолы. Для Язепа Дроздовича это были не лепшие часы життя. И он ходил по людях и выконывал дванки свои, большие, меньшие. Ну, тема была такая простая, людям понятная. Вот. Ну, а люди были небогатые, поэтому радовались, что хоть такое упрохожение стены, хаты можно поиметь. И вот одной ночью мы с братом сидели на этом хуторе у хате, зачинившейся. И тут некий дед нам стучить в окенце. Мы, конечно, пугали еще, а это мы так его сдалек бачили. Ну, а тут нас разделяла близкая отлеглость и в окна. Ну, конечно, нам стало страшновато, потому что наши люди такие поголоски ходили, нас попугивали, что ходит Язеп Дроздович, и вот, когда мы будем дрянно вести себе, и он возьмет у эту самую свою торбу и занесет в лес.
8: Бачили Язеп, так вот у меня осталось что от его? Борода и великая торба.
9: Тут вогуле вельмі шмат цікавых рэчаў звязаных сапраўды з гэтым у гэтай мясцовасці. Справа ў тым, што ў Дроздовіча свая пластыка лініі і свая графіка і свой настрой у дыванах яго зблытаць з некім немагчыма абсалютна. І глядзелі музей Ігната Буйніцкага, там супрацоўніца паказала нам дыванок і кажуць, вот сумняваюцца, што это Язеп Дроздовіч. Глыбоцкія эксперты кажуць, гэта Язеп Дроздовіч. Віцебскія эксперты кажуць, што гэта не Язеп Дроздовіч. Вот як вы лічыце? Сябры, ну я просто вот так адным вокам магу глянуць на гэты твор, там Дроздовіч, не Дроздовіч. Тут же вам сказал, я сразу ее сказал, это Дроздович, можете не сомневаться. А Лион поверх перефарбованы людьми, которые жили в этой хате и старались его не подновить. Бо, звичайно, диваны где вешались? Каля ложков. Каля ложков что? Терлись боками. Ну, фарба осыпалась, они подмалевывали там. И, конечно, они не трапляли у колер. У них не было иншей фарбы. Там, где было блакитное, они робили червоное. Поэтому отрымливается, что есть некоторые перемалеванные.
10: Дроздович, конечно, это наша опирыша, наша моц, наш стяг. У нашей штодзённой працы. Потому что я думаю, что нема тут тих людей, которые штодня его не прыгают. згадывали. Я думаю, что у кожного стоит на полице этот альбом Дроздовича, а тут выдали уже несколько книг, и есть меньший альбом, и есть великая книга. Так что справа Дроздовича и нарухается. Ну, я думаю, что мы повинны все ж таки в ближайшие годы распочать эту отбудову сядибы, потому что по Беларуси шмат где зараз на малой родиме робится такая праца, обновление. Дома Костюшки на углу не было. Вот такая была ситуация, что его партизаны спалили. Дякую Богу, обновили. И иначе.
6: Уражает то, что догледжена могила, где лежит человек, великий человек, глубоцкой, шерковшинской земли, який дал початок культуры, можно сказать так, той мясцовости, где он проходил, где он жил, где народился. Может, он дал первые думки про космос, до того, до Королева, может, это дошло, может, ранее, может, от Циолковского где-то пошло. Ведаете, и наш край, великий край, на таких людей, которые могут прославить его. Ну, але шкода, что рано пошел человек, але уражает то, что догледжено место, где он лежит.
1: Язеп Дроздович імкнуўся захаваць гістарычную памяць беларусу, развіваць нацыянальнае мастацтва і ўявіць Беларусь часткай вялікага інтэлектуальнага ды культурнага свету, яго часам называюць беларускім Леанарда да Вінчы, найперш за энцыклапедычнасць інтарэсаў ды здольнасць працаваць не на перасячэнні мастацтва, навукі і літаратуры.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Правый поворот у заходнем паушарии. Вітаю шановных слухачов. Пакуль европейцев полохают правым поворотом на нашем континенте, у заходнем паушарии свету змагание социалистической ориентации и коммунизмом идет полным ходом. У центра уваги опынулись зараз выборы в Бразилии, где громадянское супротстояние мае надзвычай острый характер. Битва за Бразилию у многим будет вызначать дальнейшее развитие всего региону. Нема сумневу, что окромя жорсткого внутреннего змагания у этой кампании мощно задейничаны знешние акторы, найперш США и Китай. Китайское проникнение в Бразилии надзвычай глубокое, и американцы, конечно, імкнуцца вернуть эту вялізную территорию в орбиту своих интересов. Коли на выборах пераможе левый прокитайский пророссийский Лула да Силва, Бразилия протягнет деградовать во всех сферах. Коли ж пераможе Флавию Болсонару, сын ранейшего президента Жаира Болсонару, який теперь зняволены, Бразилия выйдет из усходнего альянсу БРИКС и хутко переориентуется на США. После первого тура выборчей гонки Болсонару незначно опережает оппонента и все вырашит с позиции инших кандидатов, за кого они закличут голосовать у другим туры, и он пройдет 25 кастрычника. Характерно, что фактично на всех опошних выборах у Латинской Америцы верх берут силы, которые называют правыми альбо нават ультраправыми, и при этом пераможцу летні всюды вызначае фотофініш. Грамадства і палітычныя супольнасці падзелены блізка да адзнакі 50 на 50. Давайте зараз прыпомнім гэтыя вынікі, каб лепш зразумець сітуацыю. Апошнімі всеагульнымі выбарамі ў Балівіі сталі выбары прэзідэнта і парламента, якія прайшлі ў жнівні і кастрычніку 2025 году. Па іх выніках новым кіраўніком краіны быў абраны ранейшы сенатар Родриго Пас Перейра, який прадстаўляў цэнтрысцкую хрысціянска-дэмакратычную партыю. Яго перамога паклала канец амаль 20-гадоваму дамінаванню силов социалистической ориентации. У листопаде 2025 году аналогичные выборы прошли в Гондурасе. Подлик голосов был надзвычай напруженным. У вынику новым президентом краины был обранный консерватор Насры Тита Аспура, який представляя национальную партию Гондураса. Его поспех вернул до влады правые силы, изменивший левый урад политика с символичным прозвищем Сиомары Кастро. Что цікаво, у Гондураса поводле Конституции другі тур не прадугледжаны, таму пераможца вызначаецца адразу простай бальшынёй галасоў. Новы курс адміністрацыі Аспуры арыентаваны на цесную супрацу з Вашынгтонам, эканамічны лібералізм і ўзмацненне ўнутраных мераў бяспекі. У Колумбии президентские и парламентские выборы прошли в соковику, травне и червени 2026 году. По выниках голосования новым президентом державы был обран правоконсервативный адвокат и бизнесовец Абеларда де ла Асприлья. И он сменил на посаде левого керовника Густава Петра. Перевага переможцы сталася минимальной. У Перу у красовику и червени бягучего года прошли два туры выборов. Параллельно с значением нового лидера краины упершиню за долгий час выбирали и двухпалатный парламент. Новым перуанским керовником стала лидерка консервативной партии «Народная сила» Кейко Фухимори. Ее перевага над левым претендентом Робертом Санчесом, який узначальвал блок разом за Перу, склала меньше 0,5%. На початку небыто перемагал Санчес, але вырашальными стали бюллетени за мяжи, якія принесли урешце Викторию Фухимори. Тым, кто цікавіцца политикой давно, гэтае прозвище знаёмае. Некалі державой кіраваў яе батька Альберта Фухимори. Той дзеяў яшчэ ў 20-м стагоддзі, быў досыць аўтарытарным, правёў гаспадарчыя рэформы і бязлітасна змагаўся з радыкальнымі камуністычна-тэрарыстычнымі групоўкамі. Што да дачкі, то яна стала прэзідэнтам толькі з 4-й спробы. Па фактах гэтых усіх выбараў атрымліваецца, што цяперашняя амерыканская рэспубліканская адміністрацыя паспяхова дамагаецца сваіх інтарэсаў амаль ва ўсіх краінах вялізнага рэгіёну. Аргенціна пасля абрання кіраўніком Хавьера Мілея ўжо трывалы саюзнік США. У Венесуэлі здзейснены імклівы фактычна пераварот і паварот. На чарзе кардинальная смена улады на Кубе. Застаются Мексика на чале с социалистичной президенткой и ушчент деградованная в вынику коммунистичной революции держава Никарагуа. Але ключевыми выборами зараз ее сгаданные выборы в Бразилии, ну и, конечно, листопадовские, уласно у Конгресс США. Владимир Хильманович для белорусского Радио Рация.
0: Рация з Нівай. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польщі Нива.

Эми Макдональд на хвалях белорусской радиорации 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционный час нагадать про надворье. На сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, похмурно с прояснениями, без истотных опадков. Температура по ветра от 10 до 13 тепла, ветер заходний и полночно-заходний, от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про гэта традыцыйна не ў забаве, да чакайцеся.

Александр Рыбак на хвалях белорусского радио Рэдси, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями и без истотных опадков. Температура поветра от 10 до 13 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

Война в Украине. Зеленский обвестил про встречу коалиции доброохотных. Белорусу на 100 годов забронили уезд в Россию за удел в белорусских протестах 2020 года. Маловато. Евразийский банк развития изменил прогноз по белорусской инфляции. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусской радио рации расскажем на Шайковской.

Тамаш Крамана, хвалик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берести, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Приветствую всем. Ну и традиционный час и снова нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, без истотных опадков. Температура по ветру от 10 до 13 тепла, ветер заходний и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. We'll be right back.

вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алеш Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 13 кастрычника 1948-го народился Питер Дэвид Спенсер, британский музыка и автор песен, наибольш ведомый как бубнач гурта «Смоуки» с 73-го до 86-го года. Гэты британский гурт был заснаваны у 65-м годе и отрымал ведомость у Европе у 70-х годах. Бадай одной из самых популярных песен гурта до гэтай пары з'являецца «Living Next Door to Alice», якая першапачаткова у 72-м годе была записана австралийским вокальным трио New World и досягнула 35-го места у австралийским чарте. Але у 76-м яе записали Smokey, и она стала хитом во всем свете.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 13 кастрычника 1960-го народился Джоуи Беладонна, сапраўднае имя Джозеф Белардыни. Американский музыка, вокалист и бубнач, наибольш вядомы своим уделом у гурте «Энтракс». И он был вокалистом «Энтракса» с 84 по 92 год и лічыцца удельником классичного склада гурта. Покуль Беладонна выступал с «Энтракс», коллектив три разы номиновался на музычную премию «Грэмми», а сам Джоуи два года запар признавался номером один у жанры «Метал» по версии часопіса Metal Forces. 10 травня 2010-го официально было обвешчено об вертанні Джоуи Беладонны у «Энтракс». Послухаем, бадай, одну из самых вядомых песень в выканані «Энтракс» — «Got the Time». Это кавер-версия песни Джо Джексона, якая потрапила на альбом «Энтракс» 90-го года «Persistence of Time».

0: Мілітарызацыя Беларусі апынулася ў цэнтры ўвагі новага дакладу беларускага маніторынгавага цэнтру Белпол. Ініцыятыва прэзентавала вынікі сваёй аналітычнай працы ў музеі Вольнай Беларусі. Сёння сітуацыя складаная, але станоўчыя факты таксама маюцца, распавёў прадстаўнік Белпол Владзімір Жыгар нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Згодна з дакладам, якія менавіта прыкметы, факты прымушаюць вас адчуваць найбольш небяспечна вось Беларусь як краіну, у якой дзее мілітарызацыя?
2: Мілітарызацыя Беларусі – это многоуровневы, долгі і достаточно такой фінансава затратны працэс, который у настоящее время состоит из нескольких звеньев, таких, например, как мілітарызацыя эканомікі, мілітарызацыя беларускіх дзяцей, мілітарызацыя беларускага законодательства, также возведение инфраструктуры военного назначения, которое не нужно для государства, которое не готовится к войне. Все эти этапы нельзя рассматривать по отдельности, их надо рассматривать только целиком, потому что мы видим, что, например, милитаризация белорусских детей, она делается по принципу, по некоторым вроде по лекалам того, как это делалось в России. Если мы говорим про законодательство, то тоже в основу берется именно Россия и их изменения, которые произошли именно после начала так называемого СВО. Экономика милитаризируется также за счет россиян. Белорусские предприятия модернизируются, переориентируются, либо возводятся, как, например, тот же самый завод корпусных изделий, возводится абсолютно с нуля. И также это делается за счет денег русских. Ну и военная инфраструктура. То, что возводится в Беларуси, не нужно для государства, если оно не готовится к войне. При этом мы видим по той же самой схеме радиорелейной связи, вышкам ДМР, все это делается в интересах россиян, потому что в нормальном государстве это все должно идти от центра государства к его границам, дабы постоянно шло оперативное контроль, оперативное наблюдение за тем, как перемещаются те или иные войска, чтобы постоянно была с ними связь. В данном случае мы видим, что все это выстраивается от границы с востока в сторону запада вдоль основных границ. Все это делается за деньги русских. Во многом, не все, но во многом делается именно на инфраструктуре оборудования именно россиян.
1: Як можна прыпыніць, во-первых, гэтыя прыкметы мілітарызацыі? Ці можна штосьці зарабіць гэтым?
2: Мілітарызацыя, як я сказала, это подготовительная. Все, что бывает после мілітарызацыі, всем известно. Это агрессия. И у нас не так много, увы, инструментов для того, чтобы влиять на это. Одним из таких является, естественно, санкции, то есть максимальное санкционирование всех белорусских предприятий, которые прямо участвуют в мілітарызацыі Беларуси, создавая условия, которые сделают Беларусь не очень выгодной для России. Ну и плюс, конечно, помогать Украине, потому что в рамках мирных соглашений Беларусь должно быть описано, что там безъядерный статус, отсутствие вооруженных сил России на территории Беларуси, уменьшение количества предприятий, которые производят, например, те же самые боеприпасы. Ну и плюс, конечно же, некое освобождение Беларуси от российской протекции. То есть вот это то, что можно делать, например, экспертному сообществу именно с точки зрения санкций и политическим представителям с точки зрения именно прописания Беларуси в мирных договоренностях.
1: Зараз у вас вышел этот самый доклад, где теперь людям можно познакомиться с его выниками.
2: Белпол презентовал этот доклад вчера во время Варшавской конференции о безопасности, где мы проводили сайд-ивент именно по теме милитаризации Беларуси, на котором присутствовало большое количество наших западных партнеров. Доклад можно прочитать в английской и русской версии на нашем сайте belpol.pro.
1: Насколько люди в Беларуси готовы поддержать все эти рухи?
2: Весь доклад построен на более чем 160 документах уровня министерств, глав каких-то там предприятий. Все эти документы Белпол получил от наших белорусских источников, поэтому само существование доклада есть ответ на этот вопрос.
1: Партизаны у Беларуси маются?
2: Есть люди, которые предоставляют нам регулярную информацию. Эти люди находятся на разных уровнях, на разных предприятиях, министерствах. Поэтому, если в случае чего-то в Беларуси будет на кого опереться.
0: Прэзентацыя даследавання прайшла галоўным чынам на ангельскай мове. Сярод удзельнікаў івенту было шмат замежнікаў.
3: Радыё. Рацыя. Рацыя.

0: Слепухин, Коля Минков, все время приезжает Андрей с кем-то вот из хлопцев. И в первый раз, то есть они вот на меня вышли, уточнили, я ли это, как я здесь живу, значит, какие мои планы, какое мое материальное положение, как здоровье. Узнали, что у меня только одно пособие, сколько я за все плачу, есть ли пенсия, есть ли у меня какая-то помощь еще откуда-то. Но я все честно рассказала хлопцам, и они меня потом еще попросили, что есть ли у меня еще знакомые одинокие пенсионеры, которые тут вообще одни. Они хотели тоже взять их, так сказать, вот на такое вот шефское удовольствие, обслуживание, что ли.
1: Андрей Дубовик.
2: Чему у вас возникло такое ожидание брать под шефство одиноких пенсионеров?
1: На самом деле, это просто задание робить что-то доброе, так. Но была полная идея децентрализовать допомогу, просто неким своим прикладом организовать людей. Такая идея была, как оно там что-то трималось. Ну, поколь не то, что трималось масштабовать.
2: Сколько человек удельничает у этой доброчинной идеи?
1: Вот особисто мне с самого початку отрималось собрать где-то там 11-12 человек. У нас ось было. И мы собирались, так по 50, там, кто там троху, коли там побольше под злотых. Главное, как бы это было регулярно каждый месяц. 11 было, первые месяцы допомагали, потом перестали скидывать, то бок, ну, кто есть там про месяц, потому что кто есть там не может. А Лену активно у нас, ну, сам раз, здесь там человек 5. А кроме Татьяны, там еще было и полезневоленное одно, допомагаем.
0: Даже если бы там и 100 злотых, и там какой-то тортик, ну вот внимание, что ты не один, что ты продолжаешь жить со своими белорусами вместе, как бы отца там, это такая огромная моральная поддержка. Для меня это вот показатель того, что дух 2020 года в наших людях жив. Помощь, взаимовыручка. Первый раз вообще было аж до слез. Раз в месяц вот они ко мне приезжают.
2: Ну, вот бачите, наши молодые люди працуют, и сколько мают возможности, столько и допомагают. Это уже добро.
0: Да.
2: Белорус, да. Белорусу, белорус.
0: Вот больше всего вот это вот греет сердце.
2: Як у вас со здоровьем?
0: У меня еще с Беларуси инвалидность есть. Я когда приехала, попыталась работать, это убирать хостел. У меня ж протезы стоят, мне нельзя на больше 90 градусов поднимать бедро. А там двухъярусные кровати, их надо было застилать. Короче, я там потерял сознание, и меня этот директор на такси отправил до дома и заплатил за весь день, и сказал, ну, отдыхайте, мы вам перезвоним, обязательно вызовем. Короче, из-за своих болячек я работать не могу. У меня головокружение, теряю сознание, могу упасть. Пособие 1229, ну, иногда меньше, иногда больше уходит на жилье, коммуналку, 50 на телефон, и остаток 129, бывает 179 злотых, это остается на месяц. Вот их надо тянуть. Если бы не помощь Сергея Мельинца, Дарлёсу, я не знаю, как бы тогда выживать пришлось. Я говорю, с Божьей помощью, благодаря помощи людей, все у меня нормально. Есть еще время на то, чтобы как-то участвовать в чатах и ходить на акции, участвовать в политической жизни. И пытаться, во всяком случае.
2: У вас два человека, про яких вы опекуетесь?
1: Так, так, так. Просто как не перетворять это в некий такой альтруизм, как больше, чем некую посильную допомогу оказывать, ага. Якую, в принципе, человек может.
3: Так што гаспадарства вось такая ўзаемадапамога пакаленняў. Прыгадаўся 20-ты год, калі студэнты з вокнаў інстытуту замежных моваў універсітэту ў Менску махалі рукамі, віталі ўдзельнікаў марша пенсіянераў. Паводле Андрэя Дубовіка, ён будзе рады, калі да гэтай акцыі далучацца яшчэ ахвочыя, хто можа дапамагчы нашым маламаёмасным адзінокім пенсіянерам.

0: Притягнемо тему допомоги. У сучасних умовах були політв'язні отримують вельми годну першу чергу фінансову допомогу. Гэта тычыцца тых, хто примусово був вивезений з Беларусі. Так само ёсць і психологічная підтримка, сприяють відновленню здоров'я, каже былы політв'язень, блогер і громадський діяч Миколай Дзядок.
1: Я не могу сказать за всех, у меня как бы своя специфика. Есть хлопцы, которые николи не были ангажированы в политику, так, и он працавал, например, на будовле, и он не ведает там замежных мовов, его взяли сюда и выкинули, так. У него будет одна история. А есть там люди, которые в политическом активизме все сведомое житё, они працуют, кормятся с интернета, с информационной сферы, и у них, ну, как бы, там есть ведание мовов, есть какой-то там сетка знакомства вся у громадянской супольности, у них будет иншая история. У этих людей. Тому мой приклад, он нерелевантный. У всех людей по-разному, але, конечно, для всех это, по-перше, эмоциональный барьер и не стача легализации. Без, покуль тебе робят дозвол на жихарство, ты не можешь ни картку зарабить банковскую и ничего не можешь зарабить. Вот эти два момента, они огульные, в принципе, для всех.
2: Сегодня існує так само шмат инициативов, допомоги, то на вашу думку, насколько эффективно працює эта система?
1: Завсёды есть куда расти, есть недохопы, я чув ни одну, ни две истории, что вот комусь ничего не дали, до прикладу, потому что, ну, это худшее не про политвязню, худшее про утекачов, которые утекли, а с политвязню я никого не чу, ни в одного выпадку, как обделили кого-то до помоги. Але, коли просто человек утекаешь с-под артикула, то были выпадки, что там, ну, не отказали до помоги, принамсі люди это стверджают. Тому что, ну, часом скончаются гроши, часом их может не быть, так, такое здарается, но такого, как кого-то прям покинули сам насам со своей проблемой и помирая себе, никому не нема справы, я не думаю, что такое здесь отбылося. Не ведал я такого. На моем выпадку, конкретно вот для меня, только за себя скажу, у меня все спрацевало идеально. Мне дали на шмат больше того, на что я навод различивал. И Павел Виноградов в свой час про это пост писал, он писал, цудовно писал, что на самом деле всем помогли, да помогли просто Ашмурена, и я не ведаю больше ни одной диаспоры, ни одной политичного руху в миграции, где такой ступени допомога мелось. У нас нет так.
2: А про что, звичайно, мовчать были политвязни, когда съезжают? Может, есть такие проблемы, которые остаются небачными для громадства?
1: Ведайте, ну тут проблема в том, что, снова же, все люди разные. Вот весь час мы там говорим политвязни, но вы же поймите, что 20-й год это был массовый рух. Массовый. И он захопил людей из самых разных социальных слоев, социальных колов, узровнял адукации, узровнял доходу, моральных нормов навод, да, то бок, вот при мне сидел на горках мужик, и он все житё мал, что сидит. Ну и он краде сидит, ну все житё не такое. И калю его под окнами там у жнивня 20-го кого стебили, и он крикнул с балкона Лукашенко слово на букву, на литеру П. Ось. И ему дали 2 года. Разумеется, 2 года. И что, он политвязень? Ну, формально политвязень. А вот, ну, и он-то вызвалился с горок, так? А уявите, он бы потрапил под Коуловскую амнистию, и вот взяли его, выкинули в Вильню. Ну и что он? Ну, вот поставьте его на одну дошку, до прикладу, и Олеся Беляцк. И вот и той политвязень, и той политвязень. Но их же не можно поравновывать. Ну, то же самое и тут. И поэтому не диво, что люди, некоторые приезжают, они не могут адаптоваться, не могут найти себе. У них нема социального отношения, социальное коло, а поготов нема энергии для того, как заниматься интеграции, тому, что энергия сошла вся, до прикладу, на змагание, на то, как выжить у турме. Розные люди, навод по особистых якостях, но и не диво, что хтось-то починает спиваться, хтось-то наркотики уживать. Это не массово, но ли такие выпадки есть.
2: Як думаете, что повинно быть головным принципом для того, кто хотел бы допомогчи былому политвязню адаптоваться, як подтримать, не нашкодить этому человеку?
1: Ой, по-перше, не треба идеализовать. Вот, как я уже сказал, некоторые думают, что политвязнь, это значит там обовязково герой змагар. Не, это просто человек, который потерпел от режима, это может быть, это могут бывают самые разные люди. Так же, как и все, не у всех турма робить лепшими, часом некоторых людей она не изменяет, некоторых еще и горшими робить. Политвязин так само может там, не веду, и подмануть, и манипулировать. Не треба чакать там узровня некой крахстальной, моральной, этичной чистини от человека, только тому, что он сидел в турме при Лукашенко за полит. А у остатней все, ну, просто все, нічого специфічного, все то ж саме, що при звичайних чоловічих зносинах. Базова повага, нейка відчувальність до тригерних тем, да і все. Ну, в принципі, все то саме, що у вас практикується в зносинах з звичайними людьми, з якими хочеться бути у добрих відносинах.
0: Гэта былі словы Мікулы Дзядка, і варта дадаць актуальную статыстыку. Станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 879 чалавек. Такую лічбу называе праваабарончы цэнтр «Вясна». Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі палітвязнямі былі прызнаныя 4827 асобаў. Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» дае звычайна большую лічбу, чым «Вясна» – 930 палітвязняў у Беларусі станам на сёння, з іх 116 жанчын у зняволенні, а 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне.
3: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Працягнем тэму палітвязняў і іх прымусовага выгнання з радзімы. Амаль месяц прайшоў з таго часу, як былую палітычную зняволеную Алену Лазарчык, актывістку грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», маці дваіх дзяцей. Улады ў Беларусі, рэжым, угод жанчын, дарэчы, выкінулі з краіны і вывезлі ў Літуву. Пра тое, што яна зведала за кратамі, Алена распавяла нашму радыё напярэдадні акурат святкавання Дня маці ў Беларусі.
1: Когда я сидела еще на ИВСе, нас же взяли, в чем мы стояли. Причем, несмотря на то, что я была дома, мне никаких вещей с собой взять не дали. Приезжаем мы на ИВС в итоге. Ну и понятно, ни у кого ничего нет. Со мной в камере 15 человек. Камера двухместная. Там сидит 15 человек. Ни у кого никаких средств гигиены нет. Даже просто вот тупо туалетной бумаги. Мы стучим в дверь. Открывает кормушку ОМОНовец. Ну, девчонки ему говорят, слушай, принеси ты нам хоть туалетки. А он им на это отвечает с такой усмешечкой. А у вас что, майки короткие? А я ему на это говорю. А у тебя длинная? Так, может, ты снимешь, мы используем по прямому назначению. Но, правда, туалетку он в итоге принес.
2: Уже починалося за ВС. Не давали сродки гигиены и так далее. Хотя казали, як сидели еще, например, як еще не так все было жорстко, что навыть червоного крыжа выдавали там наборы, ці было у вас там такое, ці доходило хоть раз до вас? Там,
1: нет, у нас такого не было. Мы сидели без ничего. Без матрасов, без средств гигиены. Даже без верхней одежды, потому что нас ее отобрали. А в камере при этом было очень-очень холодно. Было еще там уже открыто окно. Закрыть его не представлялось возможным, поскольку там решетка. Через решетку рука не пролезала. Мы не доставали. Мы и так, и сяк, и этак пытались это сделать. Это дело зимой. Погода плохая. Снег, ветер. Все это задувает в камеру. Плюс в камере сквозняки. Со всех сторон дует. Ну, в общем, весело.
2: Специально так робили?
1: Ну, просто. Скорее всего, да. Плюс еще самое интересное. В этой камере были клопы. И вот 10 суток, сколько я там сидела, они нас грызли.
2: Вы могли поскардиться, как некие сродки дали, те что-то там пересадили, например?
1: Что касается лично меня, у меня принципиальная позиция. Я никогда ничего не прошу врагов. Я переживу. И это, и еще что-нибудь. Я переживу. Поэтому я не просила ничего. Но остальные тоже не просили, поскольку, как бы, ну, в принципе, никто не рассчитывал что-то от них получить. Если они на вопрос о туалетке отвечают таким образом, то понятно, что на все остальные вопросы они ответят примерно так же.
2: А мыло было, те могли передачи, например, такие
1: нет,
2: принести?
1: Нет, передач никому? Не было никому. Передач не было. Плюс, что они еще делали? Еще у них был прикол такой. Когда мы утром выходили на проверку, из камеры, становились возле стеночки, нас шмонали. Они заходили в камеру и наливали туда на пол хлорки. У них была такая развлекуха. Потом у них была еще вторая развлекуха. Они могли среди ночи всех поднять. Надо было назвать себя, назвать свои статьи. Ну, таким вот образом.
2: Так вы отсидели у ИВС сколько?
1: 10 дней.
2: 10 дней. И после, как поехали в колодию, вы сказали, что вы сразу отмовились шить. Я веду, и Полина Шаренда-Панасюк так сама отмовилась. Над ее там, конечно, я думаю, всем ведомо, как сдекывались за это, что она не погодилась. Жалося, саправды, вось, як вам было у такой ситуации, калі большасць усё ж таки, ну, вот, некаторых я записывала жанчын, яны казалі, ну, мы пагаджаліся, навошта там сабе ускладняць, напрыклад, жыццё, і мы разумелі, што нічого гэтым не даб'емся, а вось, чаму вы выбралі такую пазіцію, не шыць, і вось, стаяць на сваі?
1: Глупо работать на ту систему, против которой ты боролся.
2: І як з вами за гэта вось?
1: Ну, как, сидела в ШИЗО, сидела в ПКТ, я фактически там жила. В итоге я получила 411-ю за злостное неподчинение. Вот как раз-таки за эти отказы от работы. Это полтора года добавки к сроку. Плюс, когда я уже была на 24-ке на лечице, на меня завели вторую 411-ю. Как раз это произошло, ну, практически вот перед этим моим освобождением. Что интересный момент, 11 сентября приезжала следачка. Она уже закрывала дело, должна была его передать уже в прокуратуру. Вот это происходило все 11 сентября. А 14 сентября мне говорят с вещами на выход. Значит, первая моя мысль с вещами на выход. Ну, стало быть, я еду на суд по 411. То есть я была уверена, что я еду на суд.
2: Добро, а тебе была некая альтернатива, кроме там, например, шитья этой одежды, что еще? Пойти там у некую столовую тешить?
1: Да сколько угодно. Столовая, уборка какая-либо. Найти можно было любую работу. Даже на той же швейке можно было найти гражданскую продукцию, как бы не военную. Но никому это было не надо.
2: Пошли на принцип.
1: А более того, я вам расскажу то, что было. Уже забегая немного вперед на Личице. Когда я отсидела полгода в ПКТ, я выхожу уже на жилую зону, возвращаюсь в свою бригаду. У нас на тот момент идет гражданская продукция. Трусы, майки, ночнушки, такая вот всякая лабуда. Я отрабатываю день. Как бы думаю, ну, слава тебе, Господи, военного нету. Вот, хожу по локалке. Ко мне подходит завхоз. И говорит: Лена, тебя переводят в другую бригаду. Ну, то есть я стою в полных непонятках, потому что на фабрике ни про какие переводы вообще речь не шла. Более того, мы там делили процессы, разбирались, кому что делать. На какую-то перспективу, но никто не собирался меня переводить. Никому это было не надо. Ага, узнаю я, что шьет та бригада. И оказывается, та бригада шьет военные куртки. То есть они шли реально на принцип. Как Саманчук говорил мне в глаза: я хочу тебя сломать.
2: А кто это?
1: А начальник корпора отдела ИК-24.
2: 14 Кастрычника в Беларуси означается День Мати. Вы сели, когда ваше одно дитя было неполногодовое, а у вас в уголе двое детей. Как вы лечите, все ж таки, вот такое издение на женщин про детей, про семью, а вот про то, что, как вы кажете, про спрацу. Это все створено для того, как взломаться, правда, женщину там, те любого, навод политвязня за кратами.
1: Конечно, это делается для того, чтобы сломать. Тебе сразу сходу показывают, что ты здесь никто, что с тобой, в принципе, можно сделать все, что угодно. Как, допустим, мне говорили, это билет в один конец. Человека нам проще списать, чем форменную одежду. А на речице вообще говорили, наша колония находится в лесу, не забывайте об этом. С таким намеком, что тебя в этом лесу закопают.
2: А это кто, администрация?
1: Колонии? Администрация, да. То есть вот такое я вот слышала регулярно. На что я мило улыбалась и говорила: да, ребят, я все это знаю. Как бы ничего нового вы мне не сказали.
2: А как вы сидели, например, когда передача маль не было, и какая ежа была, эти были в угле некие витамины, если можно было съесть на вот ту яблок?
1: Ну, какая? Баланда тюремная. Ну, как бы на самом деле, по идее, я не страдала. Вот это меньше, что меня волновало вообще в этой жизни, на самом деле. Как бы что есть, то есть.
0: Лену Лазарчык, улады Беларусі судзілі да 8 гадоў па 4 крымінальных артыкулах. Ёй паставілі ў віну распальванне варажнечы, абразу Лукашэнкі, у прыватнасці, узняволенне жанчына правяла амаль 5 год, бо яшчэ год дадалі за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. Украіна рыхтуе санкцыйныя спісы супраць беларускіх мабільных аператараў. У Беларусі бацькі асаблівых дзяцей просяць змяніць указ пра дабрачынныя зборы. З'явіўся адмысловы відэазварот, ці будзе мець ён нейкі ўплыў на ўлады. Беларусу на 100 ажно гадоў забаранілі ўезд у Расію. Пра гэта ды іншае дазнаемся праз 4 хвіліны спадарства.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У соцсетках усё часей беларускі пішуць пра жах перажыты ў радзільнях пры родах.
2: Абыякавае стаўленне да будучай маці, ігнараванне яе кепскага стану, адмова ў кесаравым сячэнні, адмова ў анестэзіі. Спіс можна працягваць.
1: Як вынік, цяжкі стан новароджаных і саміх жанчын, якім даводзіцца гадамі прыходзіць у сябе пасля радавых траўмаў, і фізічных, і псіхалагічных.
2: У каментарах пад такімі гісторыямі многія прызнаюцца, што пасля перажытага досведу іх ніхто не прымусіць нараджаць.
1: Дык што хаваецца за такім стаўленнем да жанчын у радзільнях, асабліва калі ўлічыць, што дзяржава ўсімі сіламі заахвочвае беларусак станавіцца маці.
2: У межах праграмы «Беларусь-2030» тэму абмеркавалі журналістка Вольга Лойка і доктор-гінеколаг Станіслаў Салавей.
3: Вопрос, который, наверное, задали бы многие белорусские женщины к вашей ипостаси акушера-гинеколога, да? Вот эти жалобы на не очень хорошее отношение, обращение...
4: На откровенное хамство, давайте говорить проще. И насилие в родах.
3: Именно. Это объективно, потому что...
4: Объективно.
3: Потому что госы пытаются рассказать, что это такой, значит, потребительский экстремизм вот в медицине, да?
4: Бьет, значит, любит. Можно продолжить пример.
3: Типа того, так. Да. В лучших, своими лучшими побуждениями пытался, так сказать, нарушение не выявлено.
4: С точки зрения здравоохранения, которое есть в Беларуси, а в чем вообще проблема? По факту, мама здорова? Ребенок здоров? Да каков жив?
3: Ну, мама в смысле.
4: Жива?
3: Да.
4: Жива. Ребенок жив?
3: Жив.
4: Более-менее здоровый? Какие тогда вообще вопросы? Вы что, сюда пришли, чтобы вам по головке гладили? Вот сделали? Радуйтесь. Примерно то же самое, что стоматологи без обезболивания. Ну, сделают. Зубы-то здоровые. То, что вы при этом страдаете, какое у вас дело? То есть объяснить...
3: Ну, ладно, страдаем, но хуже же результат. Все медики говорят, стоматологи, что если не обезболивать, получается хуже. Потому что пациент дергается без...
4: Хуже?
3: Не досверлим.
4: Нет, хуже, чем что? Пациент... С пломбой. Какие вопросы? Так и здесь. Ведь если мы, допустим, поговорим, к примеру, с там, англичанкой и скажем, что эпидуралка – это, ну, не то, что пожелание, это будет вопрос в смысле, как вот, а вот, ну, как? То есть человек отказывается от эпидуральной анестезии, это, ну, ладно, ну, хорошо, отказывайтесь. В Беларуси попробуй еще ее добейся без, если нет, на то не редких и, не дай бог, встречаемых медицинских ситуаций. Цель нормального здравоохранения – помочь человеку и в идеале им, не только его физическому состоянию. Там есть очень старые эти красивые легенды про если не стало больному легче после разговора с врачом, но все это оставим для, как будто правильно выразиться, уже другой дискуссии. В глобальном плане все очень просто. А какой смысл белорусскому здравоохранению меняться? То есть у нас очень жестко карают за любые косяки с акушерской помощью. Это прям слетают и ночмеды по тюрьмам таскаются, и заведующие. Поэтому женщина интересует меньше всего. Интересует, чтобы более-менее были живы, и чтобы я при этом не сел. Поэтому нахамить, нагрубить, ну, вместо обезболивающего можно наорать. А что ты сделаешь? Нет. Во-вторых, зарплата врача зависит или медсестры от этого? Нет. Ты можешь к какому-то другому роддому пойти, если захочешь. Ну, можешь, но это нужно платить там деньги и прочее. И там будет примерно то же самое. Парадокс. У нас очень сильно снижается количество родов, но у нас до сих пор при том инфраструктуре, что есть в Минске, есть палата там трехместная, к примеру, двухместная. Вот зачем? У нас есть огромный коечный фонд, который мы заполняем искусственно, и при этом создавая просто неудобства, просто потому что мы так привыкли. Отсутствие от бедности и от плохой подготовки обезболивания в родах – это кощунство. Отсутствие нормального инструментария – это кощунство. И стоит понимать, что у нас очень короткий период обучения, и, по сути, врачи дорастают уже в, скажем так, на первом рабочем месте. Соответственно, если все твои коллеги орут на пациенток или обзывают, ну, может, так и надо. И ты же искренне потом пытаешься, ну, да, наверное, ну если они так делают, значит, ну, работает же. Если там мастер ругается матом, когда бьет молотком, значит, так, наверное, и секрет. То есть, это такой откровенный пережиток, с которым очень сложно бороться, но стоит понимать, не проблема во врачах, это проблема в обществе, не приходит в медицинский университет на отбор, вы там хотите грубить, хамить? Да, вы акушер-гинеколог. Вы там ненавидите женщин? Вы акушер-гинеколог. Что происходит за эти там 7 лет, что мы получаем твоих врачей? Но это не с этим подростком проблема, кто пришел в медицинский. Это, к сожалению, это то, что у нас имеется.
1: Медицинский садизм у отношенных до тяжарных – одна из проблем белорусской медицины, якую необходимо вырешать, как мага хучей, каже доктор-гинеколог Станислав Соловей. А про іншие проблемы далее у программе «Евразум» и размове с доктором журналистки Ольги Лойко.
3: Когда мы говорим об эффективности системы, понятно, что есть разные объективные критерии, да, там и на душу населения, и по проценту ВВП, понятно, да, но есть еще такой показатель работы системы, как коррупция или подозрение в ней, да, и вот, ну, белорусские медики, то ли они особо отчаянные какие-то, то ли что-то в системе надо подправить, ну, потому что историй таких много, и вот сейчас с Брестской областной больницей опять обсуждается, да, это системная какая-то проблема, с ней что-то не так, с этой медициной, то ли они особо отчаянные какие-то, то ли что-то в системе надо подправить, ну, потому что историй таких много, и вот сейчас с Брестской областной больницей опять обсуждается, да, это системная какая-то проблема, с ней что-то не так, с этой медициной?
4: Системная ли проблема коррупции в автократии, ну, или в диктатуре? Ну, конечно, это системная проблема. И если говорить, в принципе, про коррупцию, понятие коррупции может очень сильно разниться от условной Европы и от Беларуси. Например, прокуратура когда-то очень сильно, или Следственный комитет, уже не помню, озаботились тем, что белорусским врачам фармкомпания платит поиску за рубеж на конференцию. Или хирургов забирают, везут там, условно, в Германию или там, в Турцию, учат ставить какой-то протез, какую-нибудь систему иностранную. Это им идет бесплатно, они считают это коррупцией. Во всем мире это в порядке вещей. Фармкомпания заинтересована в том, чтобы их продукцией врачи пользовались, поэтому они помогают им научиться. Понятно, что продукция сертифицирована, все как положено, но они это делают, это не воспринимают коррупцией, но опять-таки оно в том числе не воспринимается, что зарплата за зарплату европейского врача, ну, поехать в Турцию, это как бы не роскошь. Это, ну, захотел, поехать, в чем проблема. Для белорусского нюансы. Про коррупцию, ну, можно привести абсолютно не пахнущий коррупцией факт, что в США есть FDA, организация, которая отвечает за лицензирование всего, что попадает на рынок США касаемо здоровья. Продукты питания, медицинские изделия, лекарства. То есть эта организация очень мощная, очень влиятельная, и, соответственно, бюджеты там просто астрономические с точки зрения, кстати, лекарства, которые продаются. Это очень большой бизнес, или тем технология. И 9 из 10 последних руководителей FDA почему-то после увольнения сразу же идут на руководящие позиции в Big Pharma. Ну, тут понятно, что они компетентны в любом случае, но очень тонкий вопрос. Белорусская прокуратура 100% зацепилась, что вот специально пошел туда, потому что заранее уже прикормил их, заранее какие-то услуги им делал, и теперь это им возвращается. Можно вспомнить приказы Лукашенко в духе не пускать чиновников в бизнес. В США почему-то коррупция не считается, хотя там очень жесткая налоговая.
3: Ну, там и президенты могут в консалтинг идти, и им за это, в общем-то, ничего не будет.
4: Там есть бывшие президенты, можно уже с этого, живые.
3: Вот, это был следующий вопрос на самом деле. Да, ну, на самом деле, если мы говорим про зарплату медиков, я вот тоже выписала, ищут РНПЦ онкологии в Боровлянах, уважаемое учреждение, ищут медиков на зарплаты от 1800 до 3800 белорусских рублей. Нужен врач УЗИ диагностики 3800, врач-патологоанатом 3800, врач-офтальмолог 3000, врач-лаборант 2500, помощник врача-эпидемиолога 1800.
4: А, напомните, пожалуйста, какая нынче средняя зарплата в Беларуси официальная?
3: Ну, 3000.
4: Если мне не изменяет память, в одном из воевод в среднем зарплата молодых врачей, пришедших просто в первый год резидентуры, то есть это, можно сказать, наша, ну, условно говоря, что-то похожее на нашу интернатуру, только более долгое, получают зарплату при, в принципе, стандартной нагрузке, то есть не

0: на Запад. Дипломы признаются, язык выучить тяжеловато, но можно, и просто врачи
1: массово тем более, если они в школе хорошо учили немецкий, допустим, а здесь в школе все учат немецкий.
0: Грубо скажем, да. Во-вторых, стоит понимать, что европейский диплом, выдан в Европейском Союзе, он, в принципе, равнозначен. То есть ты сдаешь те же экзамены, грубо скажем, на другом языке, и получаешь работу в Германии. Поэтому, хочешь не хочешь, полякам пришлось поднимать зарплаты, снимать ограничения на переработки. И сейчас потиху пошла обратная волна, когда польские врачи из Германии возвращаются просто
1: на потому, заработки.
0: На заработки. Просто потому, что в Германии довольно жестко с переработками. То есть там тот же принцип, что и, например, у диспетчеров, у водителей фур. То есть 8 часов ты проехал водитель фур, будь добр, отдыхай, ты не имеешь права выехать дальше, ты опасен. В Польше это снято просто по той причине, что они затыкали кадровый дефицит. Теперь рынок немножко насытился, поэтому и для врачей, и мигрантов чуть прижимаются условия более уже, не то чтобы тяжелыми, а вменяемые. То есть раньше можно было приехать просто найти место, где ты будешь работать, и если есть 3 года стажа, этого уже хватит, чтобы тебя просто взяли. Сейчас уже изволь предоставить бумагу, что ты официально знаешь польский язык на уровне B1. Это, в принципе, такой немаленький труд. То есть постепенно приходит к тому, что, как и должно быть, странно, что врач может не владеть языком, на котором он должен общаться с большинством пациентов. Это опять-таки рынок чуть насытился.
1: Да, на самом деле, даже если сравнить вот эту зарплату со средней белорусской, что мы, собственно, сразу и сделали, честно говоря, это провоцирует коррупцию, вот эту обычную, рядовую, которая даже коррупцией не воспринимается, больной пациент, я не могу прийти к врачу с зарплатой в 3000 белорусских рублей, и ему, извините, если он мне сделал операцию, поставил 2 стента, и я вышла играть в теннис, я прям не могу не положить ему...
0: Здесь, опять-таки, стоит понимать разницу, она очень тонкая. С одной стороны, если я иду просто по улице, никого не трогаю, просто подхожу к прохожему и говорю: слушай, вот тебе 100 долларов. Вот просто потому, что я в хорошем состоянии, я хочу подарить тебе 100 долларов. На! То, что тебе дают сразу коррупционерам, по логике есть все-таки разница между коррупцией, когда я говорю, что хочешь, чтобы я поставил стенты, плати 200 баксов или не поставлю. Вот это коррупция в чистом виде, которая должна караться. Если же я выписываюсь и хочу сказать спасибо в виде коробки конфет, бутылки коньяка.
1: Вкусная благодарность фактически.
0: Денег. То да, с одной стороны, это немножко серый момент, потому что попробуй найди здесь грань. С другой стороны, если юридически вас не связывают, пациент уже выписался, это доход, который, по идее, надо бы декларировать, но по факту все-таки это нельзя ставить знак равно между ними.
1: Безусловно, и я поэтому говорю, что это такая, бытовая коррупция, не коррупция, но и поймите пациента, мне реально оказали услугу.
0: Наследие Советского Союза, по большому счету.
1: Я объективно понимаю, в Польше мне это в голову не придет, не потому что я тут как-то по-другому мыслю, потому что я прекрасно знаю, что зарплата врача сильно больше моей, и больше айтишниковой, и больше топ-менеджерской в большинстве отраслей, и у меня не возникает даже мысли, Моего искреннего спасибо абсолютно достаточно.
0: Как говорил один из очень известных оперирующих гинекологов, работающих во Франции, то есть человек с регалиями просто, ему ровных в Европе, может быть, по пальцам одной руки. Он сказал, что иногда пациентка может мне бутылочку вина принести в качестве благодарности. Это, в принципе, я понимаю. Это не коррупция, просто доктор, хочу сказать вам спасибо, и это будет смотреться всеми нормально. То есть,
1: это букет цветов, фактически.
0: Да. Просто наше вам спасибо, и все понимают, что доктор не бедствует, он не в режиме выживания, он не думает о том, что как прокормить семью, потому что я бы не хотел, допустим, играть под скальпелем у человека, который больше думает о том, как ему платить учебу ребенка, чем о, условно говоря, моей печени утрированно. К сожалению, в Беларуси это факт.
1: Спасибо, Станислав. Спасибо, что были с нами. Это была программа из серии «Беларусь-2030», совместный цикл Банка идей и Еврорадио. В студии были Станислав Соловей и я, Ольга Лойко. Пока.
0: До свидания.
2: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
3: Далее в программе «Евразум».
4: НАТО ударить по Беларуси у выпадку российской атаки. Як успрымать заяву генерала?
5: Это гучить с белорусского пункта глядзення вельми дренно и прикро.
3: Путин погрожает Европе и целуется с Трампом. Чего чакать Украине?
6: Гэтыя гульні с Путиным для США не з'являються приоритетом. Для их застаецца и будзе приоритетом супрацьстаянне с Китаем.
4: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Рация.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 Польши.
3: Система оповещения населения проверяется сразу в четырех областях Беларуси. Белорусская православная громада у Вильни собирает великую толоку перед дедами. После концерта Макса Коржа у Франкфурте распочали 11 криминальных справ.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 13 по 15 кастрычника система оповещения населения, у тым лику с допомогой электросирен, проверяется сразу у 4-6 областей Беларуси, выникая с поведомления у Министерства по надзвычайных ситуациях. Наперед с 12 до 13 годин 13 кастрычника была запланованная проверка системы оповещения у Берастейской области. На 13-15 кастрычника аналогичная проверка запланованная на территории Гомельской области, на 14 кастрычников Менской, на 15 Могилевской. МНС отзначила, что проверка необходимая для оценки працездольности обсталевания и обеспечения готовности системы до экстренного выкористания. Это важная частка системы громадянской обороны. Регулярные тесты позволяют переконаться, что сигнал оповещения досягне адресатов у потребный момент, подкреслило ведомство. До інших тем. До 1 красавіка 2027 года у Беларуси створать один реестр экспедиторов. Его уладальником и оператором станет транспортная инспекция. Это предугледжено указом, который 13 кастрычника подписал белорусский диктатор. Трапить у реестр будет каштовать 10 базовых величинь. Зараз это 450 рублей. Унести змены у ранейший запис обыдется у одну базовую величиню – 45 рублей. С 1 вересня 2027 года знаходжение в этом реестре будет з'являться необходимой умовой для деятельности на рынку транспортно-экспедиционных послуг, поведомили у пресс-службе диктатора. Белорусский православный приход у Вильни Константинопольского патриархата обвестил сбор удельников на масштабную волонтерскую толоку до дядов на свято-ефросиньевских могилках. Про важность инициативы рассказывает святар приходу отец Георгий Рой.
4: Починали мы, бодай, у нас было ведомо могил 15, зараз у нас уже там колясоть. Господар Тодор Верниковский, який был министром финансов Белорусской Народной Республики. Сергей Павлович, человек, який выдав на белорусской мове закон Божий, по якому навучалися тысячи белорусских детей.
3: Отец Георгий Рой подкреслил глубокий христианский сенс акции. У вымушенном выгнании белорусы прибирают могилы славутых земляков у Вильни с верой у тое, что нехто в Беларуси так само прибере и наведая могилы их уластных протков и свояков.
4: Взять с собой грабли, медьевые пакеты и пальчатки, как працавать. С ничьей с собой можно взять, как запалить на могилочках. Как наша громада, подай на 95% складается с таких мушенных выгнанцев с Беларуси. Мы не можем наведать могилы своих родных. Руси так само хтось прибере, наведая.
3: Працы на свято-ефросиньевских могилках распашнутся 17 кастрычника у субботу об 11 године. Толока открыта для всех аматоров истории и для необыяковых белорусов с усёй Литвы. Подчас толоки, кроме приборки на надгробках, будут замацовываться памятные бел-червоно-белые стужки для ушанования национальной памяти. До криминальной тематики. Полиция Франкфурта на майне распочала 11 криминальных справ после концерта белорусского выканавцы Макса Коржа, який отбылся 10 кастрычника. Про это говорится у отказе мясцовых правоохоўнікаў на запад Deutsche Welle. Усяго подчас концерта и после его затрымали 63 особы. У их проверили документы и провели особистый огляд. У полиции потлумачили, что такие меры лишатся часовым обмежеванием свободы. У большинства выпадков говор и шла про подозрение у нанесения телесных пошкоджений и сопротивление супрацовникам полиции. Претензий до организаторов концерта у правоохоўнікаў нема. У полиции отзначили, что организатор належным чином выконывал свои обовязки подчас мероприемства. У приватности выдалял из его людей, которые порушали правила поводин. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сьогодні увечері на нашому білорусько-польському поміжжі панує переважно облачне надвор'я без істотних опадків у регіоні. Температура повітря від плюс 9 до плюс 11 градусів. Вітер заходній, умірений від 3 до 8 метрів за секунду. Уночі температура чекається від 5 до 7 градусів тепла. Облачне надвор'я так само прогнозується, без опадків так само. Температура повітря завтра днем складі від 10 до 12 градусів со знаком плюс. Буде облачно, синоптики прогнозують невеликі опадки у регіоні. Атмосферний тиск буде крыху ніже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: І знову вітаю, дороженьки. Сьогодні 13 кастричника. Жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємну емоцію. Вечоровий час видатного настрою. Як завжди, усім жадаю білоруська радіо «Рація». Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз працює за стерном, знаходиться або добирається просто до пункту призначення. У будь-якому випадку, легкого депрея вам шляху поважаний. Будьте, крі ласка, уважливі на дорогах. Гурт «Акут» уже співає для нас. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины, как завжди, послухаем шмат приемной, якостной да тиковой музыки на вольных валях и выключно корыстной информации. Далее нас чекают Shocking Blue, Relict, Boombox, One Republic, Lady Punk, да и інші вибітні виконавці. А уже літерально про 9 хвилин почуємо з вами Якуба Сушинського у передачі «Глянь, Маширей», а крішечку пізній, 20.30 поводле білоруського часу, прогучить філітон Ніви. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: «Рация с Нівой». От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Правый поворот у заходнем паушарии. Вітаю шановных слухачов. Покуль европейцев полохают правым поворотом на нашем континенте, у заходнем паушарии свету змагание социалистической ориентации коммунизмом идет полным ходом. У центра уваги опынулися зараз выборы в Бразилии, где громадянское супрацьстояние мае надзвычай вострый характер. Битва за Бразилию у многим будет вызначать дальнейшее развитие всего региону. Нема сумневу, что окромя жорсткого внутреннего змагання у этой кампании моцно задейничаны знешние акторы, найперш США и Китай. Китайское проникнение в Бразилии надзвычай глубокое, и американцы, конечно, імкнуцца вернуть эту вялізную территорию в орбиту своих интересов. Коли на выборах пераможе левый прокитайский пророссийский Лула да Силва, Бразилия протягнет деградовать во всех сферах. Коли ж пераможе Флавию Болсонару, сын ранейшего президента Жаира Болсонару, який теперь зняволены, Бразилия выйдет из усходнего альянсу БРИКС и хутка переориентуется на США. После первого тура выборчей гонки Болсонару незначно опереживает оппонента и все вырашать позиции інших кандидатов, за кого они закличут голосовать у другим туры, и он пройдет 25 кастрычника. Характерно, что фактично на всех опошних выборах у Латинской Америцы верх берут силы, которые называют правыми альбо нават ультраправыми, и при тем пераможцу летні всюды вызначае фотофініш. Грамадство і палітычныя супольнасці падзелены блізка да адзнакі 50 на 50. Давайте зараз прыпомнім гэтыя вынікі, каб лепш зразумець сітуацыю. Апошнімі всеагульнымі выбарамі ў Балівіі сталі выбары прэзідэнта і парламента, якія прайшлі ў жнівні і кастрычніку 2025 году. Па іх выніках новым кіраўніком краіны быў абраны ранейшы сенатар Родриго Пас Перейра, який прадстаўляў цэнтрысцкую хрысціянска-дэмакратычную партыю. Яго перамога паклала канец амаль 20-гадоваму дамінаванню сілаў сацыялістычнай арыентацыі. У лістападзе 2025 году аналагічныя выбары прайшлі ў Гондурасе. Падлік галасоў быў надзвычай напружаным. У выніку новым прэзідэнтам краіны быў абраны кансерватар Насры Тіта Асфура, які прадстаўляе нацыянальную партыю Гондураса. Яго поспех вернул до влады правые силы, изменивши левый урад политика с символичным прозвищем Сиомары Кастро. Что цікаво, у Гондурасе поводле конституции другий тур не предугледжены, тому переможца вызначается одразу простой большинёй голосов. Новый курс администрации Асфуры ориентованы на тесную супрацу с Вашингтоном, экономичный либерализм и узмацнение внутренних меров безпеки. У Колумбии президентские парламентские выборы прошли в соковику, травне и червени 2026 году. По выниках голосования новым президентом державы был обранный правоконсервативный адвокат и бизнесовец Абеларда Дела Асприлья. И он изменил на посаде левого керовника Густава Петра. Перевага переможцы сталася минимальной. У Перу у красовику и червени бягучего года прошли два туры выборов. Параллельно с визначением нового лидера краины у першиню за долгий час выбирали и двухпалатный парламент. Новым перуанским керовником стала лидерка консервативной партии «Народная сила» Кейка Фухимори. Ее перевага над левым претендентом Робертом Санчесом, який узначальвал блок разом за Перу, склала меньше 0,5%. На початку нібито перемагал Санчес, але вырашальными стали бюллетени за мяжи, якія принесли урешце Викторию Фухимори. Тим, кто цікавится политикой давно, это прозвище знакомое. Неколи державой керовал ее батька Альберто Фухимори. Той идею еще в 20-м стагодзе был досыць авторитарным, провел господарчие реформы и безлитостно змагаўся с радикальными коммунистично-террористичными групповками. Что до дачки, то она стала президентом только с 4-й спробы. По фактах гэтых усіх выборов атрымліваецца, что теперешняя американская республиканская администрация поспяхова домагается своих интересов амаль во всех краинах вялізнага региону. Аргентина после обрання керівника керівником Хав'єра Мілея уже тривалий союзник США. У Венесуелі здійснений імклівий фактично переворот і поворот. На шарзі кардинальна зміна влади на Кубі. Застаються Мексика на чолі з соціалістичною президенткою і ушчен здеградована у виніку комуністичної революції держава Нікарагуа. Але ключовими виборами зараз є згадані вибори у Бразилії, ну і, звісно, листопадовські, власне, у Конгрес США. Владимир Хильманович для Белорусского Радио Рация.
2: Рация з Нівой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польщі Нива.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: 7 Литвы хоче забронить громадянам и фирмам Беларуси набывать нерухомость каля строительных объектов. Польша обвиноватила российские спецслужбы у подпале станции Старлинг под Варшавой. Организаторы фестивалю «Бардовская осень» этого года обвестили переможцу конкурсу выконавцев. Про это и дальше новины, про 4 хвилин расскажет Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Сейм Литвы хоча забаранить громадянам и фирмам Беларуси набывать нерухомость каля стратегичных объектов. Польша обвиноватила российские спецслужбы у подпали станции Starlink под Варшавой. Организаторы фестивалю «Бардовская осень-2026» обвестили пераможцу конкурсу выканавцев.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с политичных поведомлений. Сейм Литвы почав разгляд законопроекту, который забороняет громадянам Беларуси и России, что не мают часового или постоянного дозвола на жыхарство, набывать у Литве нерухомость, размещенную у охоўнай зоне предприемств, объектов и маемости, важных для обеспечения национальной безопасности, пишет выдание БНС. Закон не будет иметь силу только в выпадку, когда громадяне Беларуси набывают маемость у спадщину. Пропонуют заборонить громадянам Беларуси и России, особам, якія там живут, и юридичным особам гэтых краин, публичную деятельность у галине адукации, науки, культуры, спорту, мастацтва и забав, коли гэты особы ведут деятельность на оккупованных территориях Украины, прямо або ускосно подтримывали агрессию России супраць Украины. Обмежевание не закрануть особ, якія на згаданых территориях явно выступали супраць агрессии, оккупации ці аннексии, публично демонстрировали осуджение гэтых деяний и свою деятельность объективно не спрашивали прияли реализации интересов оккупационных улад. Польша обвиноватила российские спецслужбы у подпали станции Starlink под Варшавой. Подозреванные двое громадян Турции были арештованы у Германии. Про это пишет выдание «Дождь». У нас нема сумнева, что за этим актом диверсии стоят российские спецслужбы, заявил министр, который курирует деятельность спецслужб Польши Томаш Симоняк. С початку полномасштабной войны в Украине по всей Европе зарегистрировали больше за 210 инцидентов, которые заходные чиновники лишат диверсиями, связанными с Россией. До новин культурного життя. У межах 31-го фестивалю «Бардовская осень» ладился конкурс белорусской авторской песни. Як и летость его пераможцу вызначила публика про голосование у социальных сетках. Им стала Магдалена Анастасия Левандовская. Магдалене 15 годов, и уже 9 из них она грая на фортепиано. А пошний год створая властную музыку, спевая на верши своей мамы и властные тексты. У ее творчим доробку есть уже перемоги у музычных конкурсах. Первый место у конкурсе «Пиктограммы», организованным Подляжским институтом культуры. Первое место у конкурсе «Белорусская песня для детей». И первое место у конкурсе английской песни «Sing a Song». Так само она отримала узнагороды на агульнопольском фестивале «Big Beat» и воеводском фестивале «Весенный повев». Пераможца отримает грошовую узнагороду и махчимость выступить на сцене фестивалю «Бардовская осень», які намешаны на 23-24 кастрышника у Доме культуры Бельска-Подляжска. У Вільні 10 кастрычніка адбыўся 7-й фестываль беларускага фальклору «Беларусь старажытная», які аб'яднаў прадстаўнікоў грамадскасці, творчыя калектывы і лідараў дэмакратычных сіл. Па выніках мерапрыемства валанцёр фестывалю, былы палітвязень Ілля Міронаў, атрымаў афіцыйную падзяку ад гарадскіх улад і арганізатараў як найлепшы валанцёр, кажа Ілля Міронаў.
4: Атрымаў грамату, я сам здзівіўся, сам удзельнічаў у 24-м годзе в складе хора «Гома», коли был полный зал, это было вельми классно. И спадзяюся, что моя волонтерская деятельность, она донесла до тех людей, которые не ведали, что будет фест, и те люди пришли. То людей у гэты раз было больше.
3: Як означает Илья Миронов, волонтерство у Вильни зараз квитнее. З'являється эффективной працовной арт-терапией для белорусов у вымушенной иммиграции и ратуя людей от отчувания бессилия после пережитых репрессий.
4: Есть у нас упольность у Вильни, так, проходит мероприемство, удел у волонтерстве, удел у оре, удел, как и дальше у этих мероприемствах, это вельми добрая арт-терапия.
3: Илья Миронов так само закликал белорусов у эмиграции активнейшить, допомагать коллективам и волонтерить у местах своего проживания. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 до плюс 11 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 5 до 7 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 10 до 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў сераду, 14 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэя».
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 13 кастрычніка, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Іў Мантан, Мары Османт, Стіві Вандер, Пол Саймон з Артам Гарфанкелам, а таксама гурты Чикаго, Ван Хален, Смоукі, Энтрэкс, Дас Іхды, Блок Паті. Далучайцеся! 13 кастрычніка 1921-го нарадзіўся Іў Мантан, сапраўднае імя Іва Ліві, французскі акцёр і шансанье. Сваю кар'еру ён пачаў як спявак у кінатэатрах, клубах і мюзік-холах. У 44-м годзе яго заўважыла Эдіт Піаф. На некаторы час Мантан, які быў маладзейшы за Піаф на 6 гадоў, становіцца палюбоўнікам вялікай спявачкі, а яна – настаўніцай маладога выканаўцы. Цікавы факт – Іў Мантан стаў першым у свеце спеваком тэлевізійны выступ, якога трансляваўся праз спадарожнік. Гэта адбылося 10 ліпеня 62 года падчас першай пробнай трансляцыі са спадарожніка Телстар. Падчас трансляцыі, арганізаванай амерыканцамі, французы без папярэджання перадалі на спадарожнік свой сігнал. Ледзь не справакаваўшы дыпламатычны скандал, і амерыканскія тэлегледачы раптам убачылі на сваіх экранах Іва Мантана.
6: À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourit, tout ça

108.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.

0: сердце тебе имя не. Мы твои сябры, ты николи не будешь один. Кода.
1: Радио Рация.
2: Мельник.
3: Берости.
2: Бероза.
3: Белая подляска.
2: 99.2 FM.